0: Стало кантанте Касаво Димас Димашку Дейбергер.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Шана шахтин,